Ревност, осмия, нар вече смъртни грех. Разгледа куда Бог вас не би марух. Си пусто еда в цели ваши згодовини. Я, же такратка е Адама у ствару, же такрат соблимоне у вечини. Че

0: чай я с богатцем, ан успешен, энч лук веч межерье решенье, ан тач лук сам ест.
1: Ан чечеш бет богат, муреш пазит на эну речь, да маш ревеше грозно рад,